0: Вас что, стажируют, вас отстажируют, и вы будете начальником потом.
1: Армянин там.

0: все, ждет. Дай Бог здоровья.
1: Удачи, удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Потом
1: Армения там ждет.
0: Все, ждет.
1: Дай Бог здоровья. Удачи.